0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, Машки, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу нахуй! Вы меня, сука, за ворота все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: 29
1: сентября.
4: Сентября.
5: 4 година ранку. Хто рано підводиться, за тим і діло водиться. Хто робить кревно, той входить перед.

0: синдром слави сердце числа.
1: Это не была правда,
2: Петропавловские на Камчатке, помнишь?
3: Радио Анонима.

0: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты поц, блядь? Когда ты умрёшь, сука? Ты такой баран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран, сука. Я смотрю на тебя, блядь, что ты пишешь, что ты делаешь. Ты полный идиот. Ты что, не видел, блядь, выше, что я уже на маунте?
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 29
0: сентября.
2: Сентября.
4: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не.

0: Сегодня вторник.
1: 29
2: сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 7 утра, а рабы уже должны встать.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели что ли, блядь? Вы еще с ними встали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 29.
2: 29.
1: Сентября.
3: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Завтра. Вот. А пока мы просто сыграем альбом «100 лет одиночества».
1: Ура!

Как бежался солнышком слепой Левашка, как садился ангел на плечо. Как рвалась и плавилась последняя рубашка, конечно, обрел летящим башлачок. Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает.

0: знает мое торжество, это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество, это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Ваше место в бочке.

сибирской груди. Сладко заскрипит зубами во сне Василек.

Июльский брызг рванула осень запоздалой жарой. Гречаю смехотворно под березовой зимой. Эх, увлеченным и высунуть назойливый язык и заплатанную тряпочку промолчать. Убежденно провожать ненаглядные вторники, капризно вспоминать широчайшие полчища, метафизические карбалансы и арбузные полночи, рыженькие кошечки и беленькие собачки, кишка электрички, западно-берлинские спички. От резиновой улыбки болят мышцы лица, что ли кислое потекло по стеклу, то ли благоразумие, то ли слеза. Всевышний генералитет выразил вулканическое недоумение, тем не менее от напрасной улыбки замыла скула. Грянул гром, запотели очки, порвались бедные мои башмачки, пустяки. Дело житейское, хитрожопое, будет еще и сожжение в плечах, жопа с ручкой, ядреная ложь. А также заведомо гундосая ложь о том, как я вдрызг и вдрызг подавился кривой окаянной смешечкой, косоротой на тузной мелочкой. Если однажды, друг, меня не окажется вовсе в заветной тарелке твоего праведного сновидения, знай, неуловимый мститель настиг меня.

вон, вот, я помню, что...

Да, ничего не слышно. Берешь и чуть-чуть поменьше. То, что у нас разработчики, как на альбоме, если не слышно бас, либо пульс, понимаешь? Специально штуки советские поставили. Тогда тут отвечу. Потому что можно без баса. Убери сам бас, давай громкость именно.

Мы пенился горючим ледяным зерном. Работали на огне, мы пенился горючим ледяным зерном. Ремни его постигали, раздирающую радость, отвешиваясь поклонничек пониже земли. Убегая без оглядки босиком туда, где никто пока еще не понял, они сражались за родину. Пронзили, как похожие, лицали, как слепые, плевали в зеркало, потеряли ведра и соль.

0: Еще раз.
1: Ебашь!
2: Спасибо.

Я бы другом.

Отлину! Тёма!

Поехали.

0: Спасибо, Егору Ленову.
1: Егорка жив! Счастью, раз мы здесь в одном месте собрались, счастливые слушаем песни, счастье или нет.

Как-то утром на рассвете поезд рельсы потеряет, вспыхнет зарево в колодце, хрустнет веточка во мраке, порвутся штаны от широкой походки, не понадобится больше припасенные ковчеги.

окутал землю вновь.

воздушные работы.

0: 15 минут вы, ребята, парад. То есть, не знаю, мы успеем допеть альбом или нет. Поэтому мы быстро будем.
1: Давай. Эй,

Пошевелился со кузнечик и в живом дае, погружаюсь изнурительная весом никуда из ниоткуда. Вот и хорошо, покупаю руки, страшно без себя на мозаике. Под глазастыми заборами, в удушливых потемках своего замысловатого

0: Спасибо.
1: Самую крутую давай.
2: Да. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что? Что?

Все, давай его. Знаешь, быстренько можешь выйти.

Целебный хлеб, словно нипочем, словно многоточие. И напролонное лето мое, однофамильное, одноименное. Губы в трубочку, нить в иголочку. Не жизнь, а сорочинская ярмарка. За скорузло любили, осмелело горевали. Подбрасывали вверх догорелую искорку. Назывались груздями, полезали в кузова. Блуждали по мирам, словно вши по затылкам. Триумфально кочевали по натруженным стаканам, по натруженным умам, по испуганным телам, по осыревшим потолкам. Не сбывай меня! Выпадали друг за другом, как молочные зубы. И спускали духи крик, пузырились топкой мелочью в оттопыренных карманах деревянных пиджаков. Кипучая, могучая, никем непобедимая, словно обожженные богами горшки. А за спинами таились сказки в сенях, лыжи, сказки, салазки, санки, арабески. На седьмой день ему все сцепиздило. Пускай все расцветает кишками наружу. На север, на запад, на юг, на восток. Пусть будет внезапно, пусть будет неслыханно. Пусть прямо из лодки, пусть прямо из зеркала. Из обрата рвает, из-под кожи древесно лесные волокна. Моя самовольная вздорная радость, чудовищная весна. Клевать пучеглазое зерно на закате, целовать неудержимые ладони цари. Топни ногой, и вылетят нахуй все стекла и двери, глаза, вилки, ложки и складные карманные ножички. Еще одна свирепая история, развеселый анекдотец про то, как Свидригайло собирался в Америку, везучее, словно зеркало, отразившее пожар. Новогодний, словно полнолуние, тонна зажатая в кулаке. Долгожданный, словно звонкое змеиное колечко, единственный, словно скользь брошенное словечко, замечательный, словно стол добровольных лет одиночества.

представить своих друзей, группу «Никого нет дома». Андрей Дегтярев, гитара. Артем Маргунов, гитара. Леонид Егоров, ударный. Ирина Лаптева, клавишная. Меня зовут Роман Каретников, группа «Никого нет дома». Песни Егора Летова, Егора Безземенши, «100 лет одиночества», «Камчатки».

0: сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: 29.
4: 29.
5: Сентября. Сентября.
6: В Москве 10 часов утра.

Русь.

0: Таблетки дверь выпил. Не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Ты что таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Вторник.
1: Вторник.
2: 29.
3: 29.
4: Сентября.
5: В Москве 11 часов.

0: Сегодня вторник.
1: 29.
2: 29.
3: Сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 12 часов.
5: Бля, какой же ты мудак, бля.

0: 見て、テモテ、テモテ、テモテ。
1: Смотри на меня, может быть, вспомнишь о том, что я забыть не смог. Время прочь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 29.
3: 29.
4: Сентября.
0: Сентября.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гине?

человеческих истин. Уже тайна. Тайна счастья.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 29.
3: 29.
4: Сентября.
5: Сентября.
6: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 29
0: сентября.
5: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
2: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Вот сюда его ведите, садите за стол. Так, чуточку левее.
1: Давай ты, блядь, головой ты поверни, ёбаный придурок. Давай, давай, садись. Голову не прячь. Голову не прячь, я сказал. Блядь, подними ты голову, я сейчас тебе сам ее подниму нахуй.

0: подружиться просто хотел.
1: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что, мы сосать у тебя будем? Что, ты пидор, что ли?
0: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
1: А что ты нам предлагал сосать тогда?
0: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
1: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 29.
1: 29 сентября.
2: Сентября.
4: В Москве 16 часов.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Радіо успішне.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник, вторник.
3: 29.
1: 29. Сентября.
0: Сентября.
4: 17 година. Година за годиною. Так і вік зі.

0: давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

深呼吸。深呼吸。目を閉じる。息をするのを忘れてる。夢見ることを忘れてる。

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 29.
0: 29. Сентября.
1: Сентября.
4: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: О чем ваш эфир?
1: Красота, он же критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио Алоэ.

0: Убейте вашу мать! Вашу мать. Людка! А, Людка! Деревня!
1: Радио Анон ФМ.

полной отдачи себя какому-то духовному состоянию и идее, повязанность своей жизни в разрешении этой идеи и стояние перед миром один на один, как в неком поединке. Ну, теперь между нами. Один на один разыграется битва. Тот, кто стоит в таком один на один, тот, кто сможет расспросить себя или описать себя, опишет всю Вселенную.

лицом к лицу, душа к душе, мой дорогой.

что игры со сказками бесшумны. Игры со сказкой бесстрашны. Что игры со сказкой?

Теперь попробуй. Останови. Я пробую жить. Новые навыки имею.

между твои тайны, желания, выдуманы, твои тайные желания, выдуманы далеко не тобой, далеко весь мир.

Весь свет отдыхает на паузу между

Возьмите, возьмите, возьмите, возьмите, возьмите, возьмите.

пересчитывала разницу.

на спящих, на дно и на вечность.

годами ты не покидаешь меня, делаешь меня. Люблю тебя за то, что ты меня.

Снимки экрана. Отражение сознания спящего в перерывах между пробуждением.

море воды на дне океана. Воспоминания о самом первом дне рождения.

Ушки.

30 лет назад, таким же летним днем. 30 сантиметров детства над тобой. Ты хотел остановить.

Помнишь, ты смотрел, и казалось, все так далеко. 30 сантиметров неба над тобой. Все, о чем

дня утренний свет мне принесет.

целый город мокнет под дождем. Этой ночью и холодным днем мы с тобою больше не вдвоем. А жаль, знаю, что еще меня ты ждешь, а любовь уходит, не вернешь. Я не плачу, это

0: Сегодня среда.
1: 30 сентября.
2: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Последние известия.
1: Сегодня в Ташкенте обнародованы основные положения проекта генеральной схемы управления народным хозяйством Узбекской Республики.
0: Выборочному

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

Thank you.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: 30 сентября.
3: В Москве 3 часа ночи.